0: куда же душа идешь? Куда грешная бредешь? Ай, аллилуйя! Куда грешная пойдешь? А я иду и набреду к самому Иисусу Христу. Ай, аллилуйя! К самому Иисусу Христу. Не видать тебе душа самого Иисуса Христа. Христа.
1: А ты ж в Божию церкву,
0: ты ж не хаживала, а ты ж истинным Христом, ты ж не молилася, а ты ж низкие поклоны, ты ж не кланялася, ай, аллилуйя, ты ж не кланялася, хотя кланялась, не докланялася, ай, аллилуйя, не докланялася. Уж вы ангели, вы архангели, вы архангели, вы же возьмите эту душу, душу грешную, поведите, покажите муку вечную, муку вечную, тьму кромечную. А там смолы кипять, все кипучее, а там черви кишать, все кишучее, а там демоны стоять, да все с крючьями, ай, аллилуйя, да все с крючьями, а душа это не идет, вопинается со Господними ангелами, вогрызается. А идите-ка вы сами, каковой-то вам будет, аллилуйя, каковой-то вам будет, как заробила душа, так и будешь отвечать, аллилуйя, так и будешь отвечать.